0: Я всех там довожу до сирики. И вам стремительно за первого леку Джозефа Рафаэла Кара Ербеке.
1: www.radioluzeuropeo.com